0: ден в памет на жертвите на Холокоста. Думата Холокост е от гръцки произход и означава жертвоприношение чрез огън. Тя се използва за описание на преследването и последващото масово унищожение на 6 милиона евреи в Европа от нацисткия режим и неговите сътрудници. В нашия подкаст проследяваме историята на тези събития в Европа в периода преди и по време на Втората световна война. Антисемитизмът вече е основен елемент от нацистската идеология още преди идването на нацистите на власт. Ерата на Холокоста обаче започва през януари 1933 година, когато Адолф Хитлер и неговата партия поемат политическия контрол над Германия. От същата година нацистите започват да прилагат държавна политика на репресии срещу евреите. Действията включват изземване и кражба на имуществото на евреите, лишаването им от права и отнемане на гражданството им. В погромите на Кристалната нощ на 9 и 10 ноември 1938 година са убити 91 евреи, изгорени са най-малко 1400 синагоги, а 30 000 евреи са арестувани и изпратени в концентрационни лагери. Само след няколко месеца избухва Втората световна война. По време на конфликта нацистка Германия и нейните съюзници и сътрудници убиват близо две трети от евреите в Европа, като ги подлагат на непоносими условия на живот, брутално малтретиране, масови разстрели и умъртвяване с газ. За целта специално са проектирани центрове за убиване, известни като концентрационни лагери. Изтребени са 6 милиона евреи. Между 1933 и 1945 година и други групи са мишена на нацистския режим и неговите съюзници, включително роми, хора с увреждания, славяни, както и хомосексуалисти и членове на определени религиозни и политически групи. Историята на Холокоста над роми и синти все още остава непозната за обществеността. Между 250 000 и 500 000 души стават жертва на геноцида над ромите или между една четвърт и половината от ромите и синтите в Европа преди Втората световна война. Точният брой е неизвестен, тъй като много от семействата на жертвите не са съобщили за смъртта на близките си, а извършителите заличават следите от своите деяния. Холокостът, наричан още Шоа, приключва през май 1945 година, когато съюзническите сили, т.е. Обединеното кралство, САЩ, Съветският съюз и Франция, побеждават нацистка Германия и печелят Втората световна война. На 27 януари 1945 година Червената армия освобождава концентрационния лагер Аушвиц. Чрез поредица от офанзиви, съюзниците влизат в концентрационните лагери и освобождават оцелелите затворници, както и оцелелите от така наречените походи на смъртта, които срещат по пътя си. Тези походи включват групи затворници от концентрационните лагери, от еврейски и друг произход, които СС насилствено евакуира пеш от лагерите. Според ООН, преподаването и информираността за Холокоста и геноцида са важни за гражданското образование навсякъде по света. Те са необходими, за да се помогне на хората да мислят по-критично, да бъдат отговорни граждани, да ценят човешкото достоинство и зачитат другите, както и да отхвърлят всякакви предразсъдъци. Европейският съюз иска да запази паметта за тези трагични събития в европейската история и насърчава инициативи за повишаване на осведомеността относно Холокоста. Съюзът финансира програми за насърчаване на научните изследвания в тази област. През декември 2015 година Европейската комисия назначи координатор за борба с антисемитизма. През 2018 година Съюзът стана постоянен международен партньор на Международния алианс за възпоменание на Холокоста, а Съветът прие декларация относно борбата срещу антисемитизма и общ подход в областта на сигурността за защита на еврейските общности и институции в Европа. През 2021 година Европейската комисия прие и първата обща стратегия за борба с антисемитизма. Всяка година Европейският парламент отбелязва Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. Парламентът е приел многобройни резолюции относно антисемитизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост, престъпления от омраза и изказвания, подбуждащи към омраза. Например, през 2017 година евродепутатите приеха резолюция относно борбата с антисемитизма, с която призовават държавите членки да насърчават преподаването относно Холокоста в училищата. Парламентът също така изрази загриженост относно увеличаването на проявите на антисемитизъм, като подчерта, че расизмът и ксенофобията не са позиция, а престъпление. Резолюция от октомври 2018 година относно възхода на неофашистското насилие в Европа изтъкна увеличаването на такива деяния срещу евреите. Евродепутатите призоваваха държавите членки да се противопоставят на отричането на Холокоста, включително омаловажаването на престъпленията, извършени от нацистите и техните сътрудници. В резолюция от 2019 година относно значението на европейската памет за бъдещето на Европа, парламентът призова образованието да насърчава многообразието на обществото и общата ни история, включително образованието относно Холокоста и тоталитарните и авторитарни режими, които доведоха до толкова много насилие, човешко страдание и разделение на Европа в продължение на половин век.
1: Ką žinote apie Europos parlamento pirmininkę? Tikriausiai žinote jos vardą ir pavardę ir manote, kad ji Europos Sąjungoje eina labai svarbias pareigas. Čia apie jas papasakosime išsamiau. Pirmasis etapas, kurį turi įveikti į pirmininko pareigas pretenduojantis asmuo, yra rinkimai. Europos parlamento rinkimai vyksta kas 5 metus, bet jo pirmininkas renkamas kas 2,5 metų. Taip buvo ne visada. Iki 1979 metų parlamento pirmininkas būdavo renkamas kas metus ar kas 2. Nuo 1979 metų pirmieji rinkimai paprastai vyksta Liepos mėnesį, per pirmąją po Europos parlamento rinkimų surengtą plenarinę sesiją. Antrieji rinkimai vyksta po 2,5 metų, kadencijai įpusėjus. 2024 metų Liepos 16 dieną Europos parlamento pirmininkė pakartotinai buvo išrinkta Roberta Metsola, ir jos kadencija turėtų trukti iki 2027 metų sausio.
2: Čia ir toliau bus kiekvieno Europos žmogaus parlamentas. Kartu mes turime kovoti už viltimi grįstą politiką, Europos svajonę ir savo pirmtakų bei pirmtakių duotą, bet vis dar neišpildytą pažadą. Po 2,5 metų vis dar noriu, kad žmonės atgautų tikėjimą mūsų projektu ir į jį vėl žiūrėtų su užsidegimu. Tikėjimą, kad mūsų bendrą erdvę galime padaryti saugesnę, sąžiningesnę, teisingesnę ir lygiateisiškesnę. Tikėjimą, kad kartu esame stipresni ir geresni. Tikėjimą, kad mūsų Europa yra Europa visiems.
1: Bet kaipgi tampama Europos parlamento pirmininku ar pirmininke? Kandidatus į šias pareigas gali siūlyti parlamento frakcijos arba mažiausiai 36 parlamento narių grupė. Absoliučią daugumą per slaptą balsavimą surinkęs kandidatas ar kandidatė tampa pirmininku ar pirmininke. Kartais prireikia daugiau balsavimų. Jei pirmininkas neišrenkamas per 3 balsavimus, paskutiniame balsavime rungiasi tik 2/3 balsavimą daugiausia balsų surinkę kandidatai. Pirmininkas išrenkamas balsavusiųjų absoliučia dauguma, o ne Europos parlamento narių absoliučia dauguma. Tai reiškia, kad skaičiuojant balsus neįskaičiuojami susilaikiusieji nariai, negaliojantys ar tušti biuleteniai. Roberta Metsola buvo išrinkta 562 balsais iš 699 balsavusiųjų, o Europos parlamente yra iš viso 720 narių. Viena iš pirmųjų į pirmininko pareigas išrinkto asmens užduočių yra pirmininkauti plenariniams posėdžiams. Taigi pirmininkė pradeda, nutraukia ir baigia posėdžius. Ji taip pat sprendžia dėl pakeitimų priimtinumo, Europos komisijai ir tarybai teikiamų klausimų ir dėl parlamento pranešimų atitikties parlamento darbo tvarkos taisyklėms. Ji palaiko tvarką, suteikia žodį, skelbia diskusijų pabaigą, pateikia klausimus balsavimui ir skelbia balsavimų rezultatus. Pirmininkė taip pat yra atsakinga už Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių taikymą. Taigi, ji vadovauja parlamento veiklai ir jam atstovauja teisiniuose reikaluose. Ji taip pat pirmininkauja frakcijų pirmininkų sueigai ir Europos parlamento biurui, kurį kartu su pirmininke sudaro 14 jos pavaduotojų. Jeigu nežinote, kas yra šie parlamento organai, galite pasiklausyti kitų šios serijos laidų, kuriuose aiškinamas Europos Sąjungos žargonas. Kita svarbi Europos parlamento pirmininkės užduotis yra atstovauti šiai institucijai tarptautinių santykių srityje ir bendraujant su kitomis Europos Sąjungos institucijomis. Taigi, jai tenka su oficialiais vizitais vykti į įvairias pasaulio vietas. Tačiau tai dar ne visos Europos parlamento pirmininkės užduotys. Pirmininkė taip pat kreipiasi į Europos vadovų tarybą prieš kiekvieną jos susirinkimą. Tokiu būdu pirmininkė išreiškia Europos parlamento nuomonę įvairiais darbotvarkės klausimais ir diskutuoja su valstybių ar vyriausybių atstovais. Po balsavimo Europos parlamente pirmininkė savo parašu patvirtina Europos Sąjungos biudžetą. Vykstant bendro sprendimo procedūrai, kurioje dalyvauja ir Europos Sąjungos taryba, pirmininkė gali paskirti parlamento ir tarybos taikinimo komitetą. Be to, parlamento pirmininkė kartu su tarybos pirmininku pasirašo visus bendro sprendimo procedūra priimtus teisėkūros aktus. Pirmininkė taip pat gauna prašymus dėl renginių globojimo. Tokiu būdu parlamentas išreiškia savo moralinę paramą kokiam nors tikslui. Globojimas kasmet tam tikromis sąlygomis suteikiamas ribotam skaičiui renginių. Kaip jau turbūt supratote, Europos parlamento pirmininko postas yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos postų ir apima daug užduočių. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
3: Ekkoris vion for ishi in a will in omed speckus store all carbon as quid larnock darnirock na dora. Dangyon a roll rehachtig in a rure ride a chorock, tied fey vagart. So fod creel asa unsra I gardu an chaidan rachta eich nis fair, fiech mi dar conas eich an amtaint sorb glish na fri si look for asa chosint. Ta fri si shan aish san orib biog agus brist soos, chan vec rein san an iad agus fe von tri fengeid limrishter fri si mna na horpa. Tá nóg fingéad an oríisi seanáis 90 sa Volgár, sa Núnling, sa Romain agus sa Tóling. Ech a córis nádúrtha gan látiad ina beag cóirt tionachod déana agus na bhid rath ar bhíagúlra leis na ciata blíon. Tá príomhrólig na foríisi tlach an bithiag zúlach tó chéab nú, diaxid cóborn a unsú agus doráil, fionúsga a hláthar, dálí éráide aitúl é rílú agus dín a chmáts naitúl, tá glóir speckas i méal ina gónaí únta. Cionas na frísí seanáis is mó agus caiúla sanorb ná bíraglúats. A hínan an bóling isteach sa Belarús. Tá sé ar cheantas na forísí seanáis deirigh sanorb agus tá ag súlacht hefur fi a ghúlrán an bíasún a orpach san áirb a chuig gnéag beagnach. Siamh éireacht domhanda UNESCO í an arís. Sampla eile do rí seanáis sanorb se an forís na garpach. A chlúdaíonn an Romáin an Trovac agus na Ucrain. Tá na cuilte ársa ullmhóra sa ar na frísí measara slán is mó san orb. Tugtar gnáthóg don bhíagóra is caiúla ar mórain le náítar, mahúna, linscana agus marctíre. Sampla úntach eile Park Náisiúnta Calipan na Hostra do rí seanáis atá fé chosint an éantais. Lonnes na halpa tá na meisteir fása chosint is mó san orstar sa fórg sa agus frísí fe ársa ínta. Tugtar charmán ann do speciais nechatíonta áil linscana cnagraí agus ullchóáin. Dangeanna dácht ag ceolaíoch agus an chosan do UNESCO agus an aontas tá na frísí seanáis sa fhagairt go háire ón lománaíocht mhídhleathach ar mhórscála athruéráide agus trosóireacht an umarcha. Príomhthosaíocht don aontas orpach sé frísí ársa seanáis a chosan tuis na féidir iad a láthair. Thar na blianta d'orbar an taontas Réan Beartas Stratéisí cratí dlí chun go gosnítar na hecachóris dos na glóinetá le teacht. Caimí súil níos gcéar an san inis. Tiúns go bon cloché líonra ná dóra fé bhíle. An líonra chóirda is mó de limistéir fé chosan san aontas. Clúdaíonn sé tríomhanna talún agus murí ar éin. Tá farís biolóhaitsa agus codna doríise na carpinna san áirbhan sa. Sé spruch ná dóra Gavila an dúla a chosint agus cintú gan úsáitar ach faoí nádóra go hin bhuanathe. Mar chuid den choáintú glas an orb, hiol an taintas stratéis bi thug tólachta fithe trocha, leag síos mór spruchna chun bheithúsc tólacht agus gnáthóga nádóra na hórpa a chosint. Ar na gealtanis sa stratéis sa tá chosint díon das na farísí príomhóla a tá fág san éir aontas. Onan sa agus gan cristachara séro lamáníocht Forbert Bonagar agus cristach. In haunta san legan an stratéis spruchamach chun 3 viliún crown a chorfe fithe trucha chun eich chors vigta a chorú as clúdach frísa a usú. Tá bêm ní hovain ar chrín a chor ach ar na chrín chiarta a chor sna haitna chiarta as chun gadach ítar leis ad mihalg sólacht agus le hrinú ir aida. Colánaíon stratéis farísiachta an aontas orpach fithe trucha a ghlacan comisiún orpach in úl fithe féhéin, stratéis fithog súlta 3 iúrú ar bhuanmhainistú agus a chóirú farísí. Féchan sé le hallhéimneacht farísí an aontas do nathrú éráid a usú as chlachtas a churchan cín a gáran chóchéil agus na bobl aitúil ar éin. Áirítar leis sin tacú le bhuanmhainistú farísa chun rionachtanais ach na mbeadh na chothromú le caimhnú eicléach a úsáid targaí aimid or ishti bon vanishta spraga agus e khorish shanaj khosent agus achmiert valertach a khorchen kin aul e khor resorte no targa ari navaimed aul mil no plandi ye klainte e gor shtite baha marnacha agus frishi slana lagenen strateshin bem koma ar a hakti at a farakan agus turishku er klainte me voroishi khishin tantenas yerig krat farakan frisha vanu Bail offer extrain for sunrain rhlaite for isha behog solukt agus vanish du kho sasavuk sanantis rod al soig bartus ni feder for ishi arsa khasant go heft gan in a stu sohinchach dar er shin ta rain sasri muinha bunaha ignantis kontaklu lek e khayvnu ta klar life príomh húnscan a bhmuoinethe an aontais don chóhéil agus don gníomhaíocht ar aghaidhe. Ó 1992 le, tá breisis 2,500 túnscail a gcomhghnú ag Life san aontas, i díorú ar mithig súlacht a chuirún an dúra agus iarúnú ar aghaidhe. Ó thaobh ar fuairísí ársa, muoiníonn Life túnscnamh atá díorthe ar eicechóris phríse mhílte a achoirú, agus ar mithaíag súlacht a usú chun bagartaí ó lamánaíocht mhídhleathach tinnt phríse agus speiscis únracha a chóireach agus tacú le taid agus nóálaíocht a múinmhainistú phríse. prívorlis vuine se is sé eile se an covertas talvíochta. Cé gur bí an talvíocht prívócas, tugan CBT argus don agra a rugíist, clachtas ba ua núsáide talún a nascan crín le tírgracha talvíochta, cáirín sa le bíhéog súlacht, cáilíocht na hirach agus spanistú an isce. Spreagan cistí forbarta tuathe CBT, unéirí foríisi chun búnvanistú foríise a dhéanamh agus dí oríisiú a chosc. Agus an bhéthóg súlacht a héirú. Mar thumpla tá muoinú ar fáil chun speiceis chuúcasacha a chur, lotnatí a rialú agus limistéir foríiste bhílta a chóir a chóirú. Tugan fís orpach an aontais muoinú chun éich chóiris foríise a thuiscint agus ósú. Chuir i gcás, studéir dhéanamh ar chonachar athrú éráide ar oríisí ársa. Banistú foríise Albert agus quaimhnú na bitheag súlachta a chuchan King. Níor na bósáid bháin atá an ragair forghrí si na hárpa a chosint, is gealtainas chóráinte é ar leibhéal 90. Tá Parliament na hárpa gheart lár na níochtaí sa chun tacú go láidir le foríisí príomhóla seanáis. Bhí príomhróla go Parliament i múnlú stratéisiú bíag súlacht fethe trucha an 90. Ian an díon chosint ar na foríisí seanáis atá fágus an aontas. Díir si comá go gurfaí cleachtais bún oríochtachta chun cín dán daí oríisiú a chosc. In Aberán 2023 ghlach an Parliament rialacha chun nach gurach arí a thaganach isteach san aontas le dí oríisiú nó le mille foríise aon áit ar dán, tá chur bhaim an dlí dí oríisithe chur is siar bliain chun le bhád do ghnóthaí ar dúnú. I bheor a 2024, thacaigh na feisirí le dlí nó a cheanglar gachbólstát gná thóga nádúrtha a choirú. Ina thonnta san, duinean Parliament na hárpa dlú Aracháin ar chochran feime, caimhantais agus duinean a coiste cóhil measanú rialta ar gholchan cín chun na bearta chosanta a chintú. Ó tá ciistú sásúil ríthachtach, cintíon an Parliament airgad chosant na bhíosóg dúlaachta. Fiacan si le breis a inistú i gcaimhnú an dúlra trí chlár an aontais ó laif, fís orpach agus an cóvertas talvíochta. Agus an taontas ag dul araig le bearta a chosnóig foríisí ársa, sis bruc nach mílfar na héchachóris sin agus go sláfór fadáistí cóhéal riachtanacha. Ní honan cosant an dúlra agus cóimhnú, is san an é agus ar dauchí a chin tú. Sé Europarl Radio, Radio Gréasán, Parliament na hárpa a chur an podcréile sa i dá láthair.
4: Izgradnje današnje Europe nisu pridonijeli samo njezine institucije i ugovori, nego i pojedinci. Iza svakog koraka prema europskoj integraciji stajale su osobe koje su branile demokraciju, promicale ljudska prava i pomagale zbližavanju zemalja. Kako bi odao počast njihovim doprinosima, Europski parlament ustanovio je novo odlikovanje – Europski red za posebne zasluge. Riječ je o prvom civilnom odlikovanju koje dodjeljuje neka europska institucija. Predsjednica parlamenta Roberta Metsola objavila je prve dobitnike tog priznanja. Europu su oduvijek gradili izuzetne žene i muškarci iz raznih društvenih miljea, koji su bili dovoljno hrabri da nadiđu našu turbulentnu prošlost. Premošćivali su podjele, uklanjali prepreke, rušili diktature i prevladavali krize kako bi omogućili promjene u svojoj zemlji i bolju budućnost. Ta predanost izgradnji Europe zaslužuje priznanje. Stoga je parlament ustanovio Europski red za posebne zasluge, kojemu je cilj odati počast onima koji nisu samo vjerovali u Europu, nego su je pomogli i izgraditi. Popis dobitnika odražava njihove raznolike doprinose Europi, od politike i diplomacije do ljudskih prava, znanosti i kulture. Najviši stupanj odlikovanja je istaknuti član reda. Dodijeljen je bivšoj njemačkoj kancelarki Angeli Merkel, poljskom demokratskom čelniku i bivšem predsjedniku Lechu Wałęsi, te ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Brojnim drugim čelnicima i osobama dodijeljena su ostala dva stupnja, uvaženi član i član Europskog reda za posebne zasluge. Među njima su bivši predsjednici, političari, humanitarci, znanstvenici i umjetnici koji su znatno doprinijeli promicanju europskih vrijednosti i europskoj integraciji. Spomenimo primjerice bivšu predsjednicu Irske Mary Robinson, humanitarca i kuhara Josea Andresa, te članove irskog rock sastava U2. Priznanje je ustanovljeno 2025. povodom 75. obljetnice Schumannove deklaracije, koja se smatra začetkom današnje Europske unije. Jer Europska unija nisu samo institucije i politike. Unija je priča o pojedincima koji su vjerovali u nju i doprinijeli njezinoj izgradnji. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite njegove internetske stranice.
5: Welkom bij Geschiedenis en Feiten. In deze reeks gaan we dieper in op belangrijke historische gebeurtenissen, waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn. In deze aflevering nemen we een van de belangrijkste mijlpalen van de Europese integratie onder de loep, het Verdrag van Maastricht. Ook komen het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice aan bod, waarmee het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd. We besteden daarbij aandacht aan de historische context, de tijdsgeest waarin deze verdragen in werking zijn getreden en wat daarmee is bereikt.